0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1947-1919. Московская область, городской округ.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышение потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: соседке. Дочка спит.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожениться.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
6: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон. Защити свой сад. От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
9: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
10: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
13: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
14: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
15: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
16: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Изумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Галина. Я из города Иваново. Передаю огромный привет своему мужу Алексею Иванову. Хочу сказать, что я его очень-очень сильно люблю. И заказываю песню Алена Апина. Леха. Спасибо большое, любимая Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.

знает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Я думал, покупка машины – это...

0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
6: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
8: 277-515.
9: Нужны ворота, которые прослужат долго.
10: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
9: А с забором помогут?
10: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсор.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
11: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
12: Сервелат «Карельский». 109-90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Не менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
7: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: С Greenlife на грядке все в порядке.
12: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
19: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
20: Категория 16+.
21: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
22: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
24: Радиодача представляет.
25: Как пищуте, челокнесте!
24: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
23: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая «Радио «Дача». Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А вам, «Радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Германии ввели запрет на символику победы. Парковки могут сделать бесплатными для многодетных россиян. В Калужской области приступили к ликвидации скотомогильников. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Германии ввели запрет на символику победы. Согласно распоряжению властей Берлина, в канун Дня Победы и в сам праздник 9 мая на советских воинских мемориалах запрещается использование флагов России и Беларуси, а также символов, неразрывно связанных с освобождением Германии и Европы от нацизма. Под запрет, в частности, попали георгиевская лента, а также советская военная форма. Парковки могут сделать бесплатными для многодетных россиян. С предложением расширить список льгот многодетных родителей к регионам обратились в Минтрансе. Ведомство считает, что если детей в семье не менее 4, то такие родители могут получить право на бесплатную парковку у дома. Правда, конечное решение о запуске льготы оставили за регионами. В Калужской области приступили к ликвидации скотомогильников. Первый объект, где начались работы, расположен возле деревни Смахтино в Малорославецком округе. Специалисты ветеринарной службы уже провели обследование территории, отобрали пробы почвы для лабораторных исследований на сибирскую язву. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 22 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, пройдут дожди, ночью осадки продолжатся и будет до 10 градусов со знаком плюс. На День Победы в городе также будет пасмурно, а температура опустится до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Каждую пятницу количество довольных жизней людей увеличивается в разы. Даже утро кажется более прекрасным, чем обычно. Всех приветствую в компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. Этот сокращенный рабочий день мы проведем вместе. Будем слушать отличные хиты. Впереди у нас потрясающая подборка. Будет ансамбль «Ариэль», Ольга Бузова и группа «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего,
2: это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Относительно астрологии лично мне сочинять ничего не придется. Звезды уже все решили за нас, а я озвучу их вердикт уже через 10 минут на радиодаче в рубрике «Гороскоп». Не пропустите и ловите отличную музыку. Будем наслаждаться хитами Анны Семенович, группы «Любэ» и Юлии Михальчик.

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке. Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50.

0: Вот он, астрологический прогноз на 8 мая, пятницу. Раки, скорпионы и рыбы будут особенно чувствительны к словам и поступкам окружающих. Не стоит принимать все слишком близко к сердцу, друзья. Овны, львы и близнецы почувствуют желание ускорить события, однако звезды предупреждают, спешка сегодня способна привести к ошибкам. Тельцы, девы и весы смогут успешно решить бытовые и финансовые вопросы. День благоприятен для покупок и наведения порядка. А козероги, стрельцы и водолеи могут неожиданно пересмотреть свои планы на ближайшее время. Возможны новые идеи или предложения. Всем желаю удачной пятницы. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого

Грустить некогда, пожалуй, только многодетным родителям и дачникам. Утром такой выбежал в огород, а вечером заполз обратно. Не до грусти, знаете ли. Так вот, для вас, друзья, на Радио Даче есть полезная рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаил с удовольствием ответит и на ваши вопросы, чтобы на вашей даче тоже все было хорошо устроено. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru. Приятной вам пятницы, приятные песни не пропустите далее. Слушать в скором времени будем группу «На-на» и группу «Фабрика».

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в Кров-Сор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-Сор.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «Да, если это природная вода Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
10: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
11: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
12: Окорок свиной без кости. 299,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
13: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
16: Лето. Там, где есть радио.

0: метели, белые метели из Москвы пока точно сказать нельзя. Вообще, как однажды сказал один умный человек, плохой погоды не бывает, бывает неподходящий костюм. Что касается жителей столицы, гостей города, то про зонтики не забудьте, сегодня они вам наверняка пригодятся. И согревайтесь любимой музыкой «Радиодача». В скором времени будем слушать Наташу Королеву и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Приятной пятницы всем!
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
14: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
22: Просто так.
21: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
23: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
24: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Волгограда. Хотел бы передать привет моему мужу Виктору, передать ему хорошее настроение. Пусть для нас прозвучит песня Высоцкого.

0: жду.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
1: В Москве 9 часов утра. С вами

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Кремле рассказали о программе празднования Дня Победы в Москве. Как сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков, Владимир Путин выступит на параде на Красной площади. Перед ним он встретит зарубежных гостей. В российскую столицу приедут лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер-министр Словакии, верховный правитель Малайзии и руководство Республики Сербской. После парада Победы Владимир Путин с иностранными представителями и ветеранами возложит цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Напомню, ранее стало известно, что 9 мая на Красной площади в Москве состоится военный парад во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации. В авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасит небо в цвета российского флага. В зоне специальной военной операции этой ночью вступило в силу праздничное перемирие. Оно будет действовать до 10 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны. Такое решение принято верховным главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в указанный срок все группировки российских войск в зоне СВО прекратят боевые действия. В Минобороны призвали Киев последовать примеру Москвы. Также ведомство предупредило, что в случае нарушения перемирия в зоне спецоперации или при попытках Украины атаковать города и объекты на территории России, армия нашей страны даст адекватный ответ. Помимо этого, министерство напомнило, что в случае, если Украина будет пытаться сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Много музыки! Мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

Классная штука, друзья, когда в мае плюс 25, батареи работают на все мощи. Когда чуть холодает, то в помощь теплый плед, согревающая музыка, радиодача, возможно, кот, пес и кто-то любимый теплый рядом. А еще, между прочим, у кого-то воду отключили, знаю таких людей. Ох, не завидую. Все прелести весенней жизни налицо. Зато пятница на календаре. Что-то позитивное должно быть. Вот оно. Проводим пятницу музыкальные хорошо, там, где есть радиодача. В скором времени будем слушать Наталью Гордиенко и группу «Гости из будущего». Ваше начало.

0: желаю всем слушателям радиодачи. Скоро продолжим наслаждаться отличной музыкой. После Султана Лагучева послушаем группу «Високосный год» и Таисию Повали. Узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 8 мая. Рубрика «Праздник каждый день не за горами». И скоро-скоро сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Кому-то обязательно вручим классный подарок от радиодачи. Будем вместе!
1: Канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277,515.
4: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное,

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 8 мая, день рождения Кока-Колы. Ровно 140 лет назад в аптеках США впервые начали продавать этот напиток. Причем изначально в виде сиропа, который разбавляли простой водой, а позже газированный. Ведь Кока-Кола задумывалась как лекарство от нервных расстройств, депрессии, мигрени и других недугов. А позже стала самым любимым напитком во всем мире.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На Радио Дача.
2: А пришло время поиграть со слушателями Радио Дача. В эфире игра «Из песни слов не выкинешь». И давайте-ка накануне самого важного праздника вспомним песни из нашего эфира, из эфира Радио Дача, в которых упоминается слово «герой». Как только будете уверены, что вот она, эта песня, звоните к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555, называйте исполнителя, саму песню, и напойте нам, уж будьте добры, пару предложений, а мы подарим участнику шикарный набор для белоснежной улыбки. Желаем удачи!

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 10 тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Пора, друзья, пора узнать, кто же победил в игре «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, предложила я вам вспомнить композиции из нашего эфира, в которых упоминается слово «герой». И Антонина из Саратовской области не растерялась, позвонила и вот что назвала.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антонина, я из Саратовской области. Я вспомнила песню группы «Мираж». Но ты мой новый герой. Кто ты, мой новый герой? Ты будешь здесь, я знаю. Тебе обычных дел сюжет мечтает быть со мной. Среди забытых страниц я о тебе мечтаю. Сорви букет колючих роз за каменной стеной. Поздравляю всех с наступающим 9 мая. Всем добра, удачи, всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».
2: Ура, Антонина, молодец, поет, на 99 баллов, практически на 100. А потому вручаем вам подарок от Water Dent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта. Детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Антонина, еще раз поздравляем. Слушать будем как раз-таки эту песню группы «Мираж», «Новый герой». А на следующей неделе снова сыграем. Всех с праздником!

0: сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай. Только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
20: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
21: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов.
0: и порядки получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
24: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виталина. Я звоню из Ревды. Передаю привет всем своим одноклассникам школы номер 28. Мы очень любим

0: лапу подаю. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
2: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
3: Лад не является лекарственным средством.
0: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». В Калуге 10 часов утра. С вами «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
4: В Германии ввели запрет на символику победы. Парковки могут сделать бесплатными для многодетных россиян. В Калужской области приступили к ликвидации скотомогильников. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Германии ввели запрет на символику победы. Согласно распоряжению властей Берлина, в канун Дня Победы и в сам праздник 9 мая на советских воинских мемориалах запрещается использование флагов России и Беларуси, а также символов, неразрывно связанных с освобождением Германии и Европы от нацизма. Под запрет, в частности, попали георгиевская лента, а также советская военная форма. Парковки могут сделать бесплатными для многодетных россиян. С предложением расширить список льгот многодетных родителей к регионам обратились в Минтрансе. Ведомство считает, что если детей в семье не менее 4, то такие родители могут получить право на бесплатную парковку у дома. Правда, конечное решение о запуске льготы оставили за регионами. В Калужской области приступили к ликвидации скотомогильников. Первый объект, где начались работы, расположен возле деревни Смахтино в Малорославецком округе. Специалисты ветеринарной службы уже провели обследование территории, отобрали пробы почвы для лабораторных исследований на сибирскую язву. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 22 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, пройдут дожди, ночью осадки продолжатся и будет до 10 градусов со знаком плюс. На День Победы в городе также будет пасмурно, а температура опустится до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: день сегодня рабочий сокращенный. Нужно все успеть, чтобы завтра с утра пораньше ощутить всю прелесть выходного дня. И мы, Радиодача, будем вместе с вами. Будем ставить любимую музыку. И в ближайшие минуты тоже отличными песнями насладимся. Послушаем Леонида Агутина, Алену Ланскую и Наташу Королеву. Хорошего всем настроения!
1: Ваше начало дня.

0: которые испытывает человек, неважно к чему, к другому человеку, либо просто к какому-то предмету, к какому-то событию, ситуации. Друзья, ваши поздравления и приветы мы принимаем в рубрику «Удачный момент» на радио «Дача» на московский номер телефона 8495-995-2555. Есть возможность заказать любимую песню и дополнить что-то своими словами, какое-то сообщение душевное, чтобы человеку было приятно с утра пораньше, тем более пятница, чудесный день. Проведем его в компании отличной музыки. В ближайшие минуты послушаем Дмитрия Маликова и певицу Славу. А еще будет очень известная композиция в рубрике «Тот самый хит» на радио «Дача». Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Тамара Кутеза с композицией «Девочки, он занят». Видимо, для тех, кто с первого раза не понял. И, знаете, оказывается, вот так нежно и красиво можно популярно объяснить снова. А популярная музыка у нас на радиодаче не заканчивается. В ближайшие минуты будем слушать группу «Фабрика» и Катю Лель. А вечером еще и потанцуем. В 20:00 по московскому времени в эфир вернется программа «Диско-дача». 3 часа для вас. Лучшие энергичные композиции. Присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 10 тепла, днем до плюс 12.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кров-Сор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-Сор.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: подаренный букет ландышей мог означать предложение руки и сердца. Видимо, уже в давние времена эти цветы были очень ценными. А сейчас за сорванный ландыш грозит штраф. И даже посерьезнее, если кто-то вздумал сорвать и продать белый букет. Вот такой вот светлого мая. Привет вам от группы «Фабрика» на радиодаче. Далее послушаем Ярослава Сумишевского и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио Дача».

0: времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
11: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
12: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
13: Подробности на tixfli.rf.
14: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
0: Радиодача представляет.
20: Что там у нас с крышей?
21: Отъехала!
22: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
24: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача»
1: удачный момент.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате «Времена года». Это Ногинский район, Московская область. Погода немножко нелетная, правда, поэтому мы ваши песни слушаем часами с удовольствием, с огромным, честное слово. Прошу заказать песню группы «Непара», «Бог тебя выдумал», для моего друга Силкина Николая Анатольевича, который находится рядом со мной. Спасибо большое. Всего вам самого доброго. Успехов, настроения хорошего.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. ВСУ атаковали российские регионы в нарушение перемирия, объявленного Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Как пишет РИА Новости, с начала этого дня наши средства ПВО сбили более 260 беспилотников. Они были ликвидированы в небе над 17 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области. Помимо этого, дроны сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Известно, что в Липецкой области при ударе беспилотника был ранен 9-летний ребенок. Повреждения получили частные дома в Ростовской области. Кроме того, дрон попал в здание аэронавигации Юга России. Как сообщили в Минтрансе, из-за этого работа 13 аэропортов на юге страны временно приостановлена. На фоне массированной атаки украинских беспилотников ограничения этой ночью вводили и воздушные гавани, в частности, столичного региона. Пассажиров предупредили о задержках некоторых рейсов. В продолжении выпуска в Минобороны сообщили, несмотря на объявленный режим перемирия, ВСУ продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Там заявили, что наши вооруженные силы зеркально реагировали на нарушение перемирия. В министерстве также подчеркнули, что преднамеренные деструктивные действия украинской стороны подтверждают террористическую сущность киевского режима. Напомню, перемирие в зоне СВО, объявленное Владимиром Путиным, вступило в силу этой ночью и будет действовать до 10 мая. В Минобороны призвали Киев последовать примеру Москвы. Также ведомство предупредило, что в случае нарушения перемирия в зоне спецоперации или при попытках Украины атаковать города и объекты на территории России, армия нашей страны даст адекватный ответ. Это все новости к данной минуте.

приветы и поздравления продолжаем принимать в рубрику «Удачный момент». Звоните к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Передавайте поздравления, пожелания и закрепляйте сказанное своими любимыми песнями. Заявку ближайшую исполним в финале часа на радио «Дача». А уже совсем скоро послушаем Пелагею, Игоря Николаева и Виктора Королева.

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 22 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Это на радио «Дача» новинка от Пелагеи, трогательная песня «Облака». Сегодня еще одна премьера вас ожидает в хит-параде «Горячая десятка». Будем слушать новую песню от группы «Любэ». Композиция называется «Жди меня». Услышите ее в 7 вечера по московскому времени. И также в 7 вечера будут подведены музыкальные итоги уходящей недели. Чуть раньше, уже совсем скоро на вытянутой руке, буквально на расстоянии, вас ждут классные песни от Эдуарда Хиля и Руслана Лихно на радио «Дача». Приятной пятницы всем!

0: на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов фитоспорин, гумикормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый, выращивая еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: московскому времени начнем исполнять ваши музыкальные желания. И, разумеется, передавать поздравления и приветы. Эти 60 минут завершим заявкой музыкальной в рубрике «Удачный момент» и послушаем композицию группы «Витинс» на радио «Дача». Всем отличнейшей пятницы!
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: С Greenlife на грядке все в порядке.
9: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife – реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Шадрина Юлия, город Комсомольск-на-Амуре. Передаю привет Демидовой Наталье Павловне. Хочу включить для нее песню «Натали», «Лепс».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина, движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете Радио Дача. В Калуге полдень. Вы слушаете Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Рисков пандемии хантавируса нет. ВОЗ опровергла массовое распространение болезни. В России предложили создать алиментный фонд. Калужан приглашают написать письмо герою. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Во Всемирной организации здравоохранения опровергли риски распространения на планете новой пандемии. Вспышку хантавируса на круизном лайнере в Атлантике нельзя сравнивать с началом коронавируса, отмечают эксперты ВОЗ. Пассажиры судна, которое направляется на испанский курорт Тенерифе, изолированы. При этом число жертв болезни выросло до 3 человек. В России предложили создать алиментный фонд. Авторы законопроекта рассчитывают, что появление финансового института поможет с решением проблемы невыплат в адрес детей. Предполагается, что деньги ребенку без задержек будет перечислять фонд, а компенсацию с родителей должников впоследствии взыщет государство. Калужан приглашают написать письмо герою. Акцию запустили в отделениях аптечной сети региона. Приуроченный к очередной годовщине Великой Победы флешмоб рассчитан прежде всего на молодежь. Чтобы написать теплые слова для участников СВО и нарисовать им открытку, в торговых залах аптек «Калуга-фармации» оборудованы творческие уголки. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 22 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, пройдут дожди, ночью осадки продолжатся и будет до 10 градусов со знаком плюс. На День Победы в городе также будет пасмурно, а температура опустится до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
6: Принимать от вас поздравления и приветы. Напомню, номер для связи 8495-995-2555. Звоните, либо пишите в Telegram и Messenger Max на номер 8910-004-49-24. И парочку сообщений прочитаю прямо сейчас. Большой привет прекрасным девушкам из прачечной Ставропольского краевого перинатального центра. Мире Александровне, Рине Ивановне, Майе Мансуровне, Татьяне Николаевне, Наталье Владимировне. Поздравляю вас с Днем Победы наступающим. Отправила сообщение Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, и вам тоже привет. То как вы без привета-то? И Светлана пишет: ура! Пятница! Всем огромный привет. Вчера поздравляла брата с днем рождения, а сегодня поздравляю его жену Марину Коробейникову. С днем рождения тебя, Марина. Исполнение желаний, всех благ, женского счастья, самое главное, здоровья крепкого. Я в тебя верю, ты сможешь все преодолеть. Обнимаю крепко, целую в обе щечки и тереблю за ушки. Будь счастлива. Песню будем слушать в начале программы в исполнении Ольги Бузовой «Раненые раны» прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из города Москвы. Хочу передать привет и поздравления с наступающим праздником 9 мая всем ребятам, всем сотрудникам, воспитателям детского садика ШИК-16 в городе Москве. Пожелать им здоровья, мирного неба, счастья, всего-всего самого лучшего. И, пожалуйста, поставьте песню «Смуглянка». Спасибо.

Ваше сообщение готово прочитать в программе «Удачный час» на радио «Дача». Мария отправляет привет бабушке Анастасии Морозовой, пишет, что очень ее любит. Наталья из города Владимира поздравляет своих коллег с завода «Автоприбор» участка тахометра с наступающим 9 мая, желает мира, добра, пишет, ведь это для нас самый великий праздник, и желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо. Далее привет и поздравления с открытием дачного сезона для подруги Елены Скворцовой, сообщение прислала Инна. И Светочка поздравляет всех с наступающим праздником, Днем Победы, желает хорошей дороги из Москвы в Кировск, отличного отдыха Артему, Арсену, Евгении и Валерию. Пишет, мы едем кататься на сноубордах на закрытие сезона. Ура, ура, ура! Отличного вам покататься, удачной дороги. Песню будем слушать в исполнении Александра Иванова на радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Светлана. Я из Стрелюбского района Саратовской области. Хочу поздравить нашу именинницу, нашу доченьку Екатерину Владимировну Пименову и пожелать ей самого главного крепкого-крепкого здоровья, успехов в семейной жизни, успехов в работе, счастья. Также хочется всех-всех поздравить с наступающим праздником, Днем Победы. Всем желаю мира в душе, на земле, на небе. С поздравлениями мама, папа, брат, муж, сын и, в общем, все-все-все, свекровь и свекр. Пусть от нас прозвучит песня «Девочка лето». Спасибо, «Радио Дача». Вам процветания и долгих лет.

0: Удачный час на радио «Дача» принимайте. Света отправляет привет коллеге Танечке, пишет, она идет в отпуск. Желает ей отличной погоды, прекрасного настроения. Много на даче, не работай. Возвращайся отдохнувшие, загорелые. Город Пермь с праздником. Света, вас тоже с праздником. Еще один привет от Светланы Гужвиной. Привет с любовью для сынули Михаила, дочки Марии. Конечно же, для мужа Александра, который сейчас на работе. Очень скучаем. Сыночка, учись хорошо. Мама в тебя верит, пишет Светлана. И еще один привет Любови Николаевне Афанасьевой. Поздравляем с наступающим праздником. Хорошего настроения и приятных выходных желают девушки из Ставрополя. К вашим сообщениям вернусь на радио «Дача» в ближайшие минуты. Будем вместе.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сыр «Голландский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 699,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
11: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
12: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Анатолий. Я из Тамалы, Пензенской области. Хотелось бы передать привет своей любимке и поставить для нее песню группы «Мираж». Я больше не прошу. Спасибо вам большое, «Радиодача».

очереди ваши сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дачи. Елена Благинина поздравляет всех с наступающим праздником Победы. Ура! И отправляет приветы Татьяне Смирновой, Ирине Гончаровой. Отличных выходных желает вам. Далее привет из Подольска от Татьяны Смирновой. Она поздравляет любимых водителей с профессиональным днем водителя. Ни гвоздя, ни жезла. Девочкам из диспетчерской привет. Алене, Ирине, Татьяне. И ко всей компании Big Bus. Процветание. Держитесь, ребята. Прорвемся. Вместе мы сила. И Оксана отправляет привет коллегам из компании Zebra Дом. Сергею, Екатерине, Дмитрию, Фаруху и боссу Кристине Сергеевне. Всех с наступающим праздником Победы. Песню будем слушать в исполнении Юлии Ильяны Карауловой на радио «Дача». Хорошего всем дня!

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Я Кузьмина Лариса из города Раменского. Хотела бы заказать песню Юрия Шатунова «С днем рождения» для Людмилы Чурсиной из Подмосковья, города Сергиев Посада. С днем рождения, Людочка. Счастья, здоровья, любви и удачи во всем.

Еще немного сообщений ловите на радио «Дача» в программе «Удачный час». Елена поздравляет всех с Днем Победы, желает мира, добра, пишет: «Выходите гулять, в Волгограде отличная жаркая погода и благоухание сирени на весь город. Удачи всем!» Эх, жаль, что не в Волгограде. Далее Соня из Москвы поздравляет своего любимого дедушку с наступающим праздником Победы. И Анастасия шлет привет маме, пишет: «Ждем на даче, всем хороших выходных, с наступающим Днем Победы». И вы пишите ваши сообщения, озвучу в эфире уже совсем скоро.

0: все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка-гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
5: Это был...

0: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Я с Пензенской области, района поселок Тамала. Хочу передать привет своим сестрам и заказать песню для них группы «Добро». Спасибо, радио «Дача».
1: Звук поставим.

А вот и обещанные сообщения на радиодаче в программе «Удачный час», который вы присылаете в Телеграм и Мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. А привет всем жителям города Стерлитамака с наступающим праздником, а также привет коллегам кафе «Ватрушкина», смешанному цеху от Камилы. Любимой жене Тане большой привет передает Иван, желает отличных выходных. И привет Валентине с праздником, с Днем Победы, великолепных выходных желает Антон. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Ани Лорак. Приятной всем пятницы!

0: Сообщение прочитаю сейчас на радио «Дача» в программе «Удачный час». Лучшим друзьям Полине и Насте привет передает Яна. Пишет, что выходные будут незабываемыми. Так что-то задумала, видимо. Бабушку Ольгу Степановну с Днем Победы поздравляет внучка Мия. Желает бабуле здоровья и счастья. Всех ветеранов с Днем Победы поздравляет Павел Тементьев. Желает здоровья, самое главное. И вот такое сообщение. Всех с праздником. Поздравляет Закия. Далее, друзья, еще две заявки музыкальные обязательно исполню. И встретимся в новом часе на радио «Дача». Мария Федорова с вами. Не прощаюсь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает, инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Муз-ТВ представляет.
19: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
20: Радиодача представляет.
21: Как пищуте, челокнешки!
22: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лох-Несс». Уже в кино. 6+.
1: Удачный час.
0: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Михаил, я из Курска. Хочу поздравить всех с наступающим праздником 9 мая и поставить песню в исполнении Татьяны Куртуковой. Всем желаю хорошего настроения и здоровья. Спасибо.

0: Личный час.
1: Здравствуйте, радиодача. Я Герасимов Леонид Витальевич. Хочу поздравить своих земляков из Астрахани, где я проживал в 1942 по 1947 год. И значит фамилия Зябова Бартовская Герасимова. Розиной, а также передаю привет москвичке Розиной Екатерине Юрьевне и Сергеевой Наташе. Заказать песню «На теплоходе музыка играет» и поздравить с праздником вас. Спасибо за внимание.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Не менее 14 тысяч пассажиров сейчас ожидают вылета из южных аэропортов, которые ранее приостановили работу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Задержаны и отменены десятки рейсов. По данным организации, особенно тяжелая обстановка наблюдается в Сочи. Там текущая ситуация накладывается на масштабные сбои в расписании, произошедшие в последние двое суток. Тем временем в Минтрансе заявили, для доставки пассажиров, чьи авиарейсы были отменены в аэропортах юга России, организуют альтернативные маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта. Одновременно авиакомпаниям даны указания скорректировать расписание полетов. При задержке рейсов гражданам обязаны предоставить напитки, питание и размещение в гостинице. Напомню, сразу 13 российских аэропортов приостановили работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигация Юга России в Ростове-на-Дону. На этом фоне самолеты не принимают и не отправляют в воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. К другим новостям. Традиционные очные шествия бессмертного полка предварительно планируются в 37 регионах России. Онлайн-акция пройдет во всех субъектах нашей страны, а также за рубежом. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Еще одну акцию «Гудок Победы» проведет компания РЖД. По случаю Дня Победы завтра в полдень по местному времени грузовые и скоростные поезда, электрички, локомотивы, которые будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал. Курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 74 рубля 62 копейки. Стоимость единой европейской валюты 87 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

Наша с вами пятница, рабочая, сокращенная, абсолютно не тянется, все идет достаточно динамично, и уже скоро отправятся на выходные многие. Оставайтесь в компании «Радио Дача», друзья. В ближайшие минуты слушайте и подпевайте хитам группы премьер-министра Натальи Гордиенко. А в 17.00 по московскому времени не пропустите новый выпуск звездного шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас в гостях группа «Добро». Эксклюзивно представит свой новый летний хит и проведут с нами целый час. Присоединяйтесь и вы в 5 вечера по Москве. Всем чудесного настроения желаю. Будем вместе.

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
5: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Графцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Скумбрия свежемороженая. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
8: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
9: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
10: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
11: Нужны ворота, которые прослужат долго.
12: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
11: А с забором помогут?
12: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
16: «Мясной гурман».
17: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
18: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

передо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Летим навстречу выходным, дамы и господа, разумеется, в компании «Радио Дача». Без нас никак. У нас хорошая отечественная музыка. В скором времени послушаем группу «Иванушки Интернешнл» и группу «Любэ». Кстати, сегодня в хит-параде «Горячая десятка» группа «Любэ» представит свою новую песню, которая называется «Жди меня». В 7 вечера по московскому времени состоится премьера, и тогда же мы подведем новые музыкальные итоги уходящей недели. Всем шикарных наступающих выходных, с наступающим праздником. Будем вместе.

0: Рената ЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
2: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Короче.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Сегодня для многих рабочий день значится сокращенным, а значит, некоторые слушатели радиодачи уже готовятся улетать со своих рабочих мест. Песня о студио в нашем эфире как раз в тему. Считаю долгом каждого этот день провести несколько в расслабленном режиме, но не теряя своей эффективности, конечно же. Музыка радиодача вам в этом вопросе поможет, где надо взбодрит, в другие моменты поддержит. Скоро послушаем хиты группы «Винтаж», «Нэнси», а также Филиппа Киркорова. Меня зовут Даня Борисов, желаю вам отличного дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

Весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: слушаем в эти минуты на радиодачу. Песня получила название «Малахит». Тема тут поднимается популярная. Почему люди часто обращают куда больше внимания на всякие там драгоценности, побрякушки, если хотите, а не на внутренний мир человека рядом с ними? Где же она, настоящая любовь? Но я уверен, это чувство существует и многим знакомо, хоть иногда кажется, что никогда и не видел такого. Верьте в чудо, друзья, оно с вами тогда точно случится.
1: Реклама.
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277,515.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Сегодня в столице ожидается настоящий майский вечер, немного прохладный, с дождем и даже, возможно, с грозой. Обстановка намекающая, нужно остаться дома, приготовить вкусности и провести вечер в компании любимого человека за просмотром сериала или фильма какого-нибудь. Пусть все ваши желания сегодня исполнятся, друзья, ну а майский вечер получится душевным и интересным. Пока движемся ему навстречу, не пропустите море классных песен. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю композицию «Славы» на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
9: Менсе!
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
9: Менсе!
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Звонок из города Цимлянска, Ростовской области. Меня зовут Лилия. Привет. В город Волгодонск. Семье Петренко и Бирюковым. И желаю скорейшей встречи. Поставьте, пожалуйста, песню «Славы». Спасибо.

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Автогигант Nissan запустил массовое сокращение персонала. В России набирает популярность судебный туризм. Калужские автобусы и троллейбусы украсили ко Дню Победы. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Автогигант Nissan намерен сократить десятую часть своего персонала в Европе. Всего у компании более 9 тысяч европейских сотрудников. Увольнению для смягчения финансовых трудностей компании подлежат около 900 из них. Ранее японский концерн анонсировал сокращение автомобильного модельного ряда примерно на 20%. В России набирает популярность новый вид досуга – ходить по судам. Издание «База» обозвало новомодное явление судебным туризмом. Россияне посещают судебные заседания в качестве слушателей ради эффекта сериала в реальной жизни. Причем такой вид досуга очень популярен среди домохозяек и девушек в достатке. Общественный транспорт Калуги получил праздничное оформление ко Дню Победы. Более 10 автобусов разной вместимости и новых троллейбусов украсили символикой 9 мая. Празднично оформленный пассажирский транспорт будет курсировать по разным маршрутам города. Кроме того, на мультимедийных экранах в салонах демонстрируются портреты участников Великой войны из семейных архивов сотрудников компании-перевозчика. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 22 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, пройдут дожди, ночью осадки продолжатся и будет до 10 градусов со знаком плюс. На День Победы в городе также будет пасмурно, а температура опустится до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: каждом из нас в пятницу. Иногда мы ждем финала рабочего дня, иногда не ждем, хотя чего я вру, всегда ждем, как только пришли на работу. С утра первая мысль: когда же я отсюда уйду? Надеюсь, друзья, ваша работа вам в радость, и вы не так уж и сильно хотите покидать стены трудового пространства. Особенно приятно любить свое дело, когда слушаешь хорошую музыку. Скоро насладимся композициями Алекса Лима, Олега Газманова и Татьяны Булановой на Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Алекс Слим дарит нам целый мир в своей классной новинке на радио «Дача». Уже сегодня вечером узнаем, получилось ли у молодого исполнителя покорить строчки нашего чарта, строчки горячей десятки. Песня «Целый мир» имеет все шансы на попадание в хит-парад радио «Дача». В 19 часов по московскому времени составим список 10 лучших песен недели. Не пропускайте горячую десятку на радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: песня Ума Турман вместе с нами на радиодаче. Как написала однажды Марина Цветаева, прощание вовсе не было, было исчезновение. И очень важно не допустить такой же ситуации в отношениях с тем, кого любишь, ну или когда-то любил. Нет ничего плохого в расставании, есть плохой финал в отношениях, когда один человек молча исчезает. Будьте взрослыми людьми, что называется. До финала часа, друзья, еще одну душевную песню послушаем в рубрике «Удачный момент». До этого не пропустите хит Стаса Михайлова здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
8: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и Гинка Билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала!
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Люберец. Большой пламенный привет моим знакомым, родственникам и родным и близким. Моему сыночку Демиду. Хочу заказать песенку Света. Желаю солнечного настроения всем, чтобы солнышко нас радовало и светило. И большое спасибо, радио «Дача».

студии радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В Московской области временно приостановил работу аэропорт Жуковский. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты. В Росавиации пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Сложности с вылетом испытывают и пассажиры в других регионах. По данным ТАСС, более 80 рейсов задержаны или отменены. Около 14 тысяч человек не могут вылететь из южных аэропортов страны. Наиболее острая ситуация сложилась в Сочи. Там действующие ограничения накладываются на масштабные сбои в расписании, которые продолжаются уже двое суток. В Совете Федерации одобрили закон о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме с 1 сентября в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. В мобильных аптеках будет действовать запрет на продажу ряда медикаментов, включая препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарственные средства. В нескольких регионах России снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты после подписания соглашения о стабилизации цен между властями, торговыми сетями и поставщиками. Как рассказали ФАС, в 11 субъектах средняя стоимость 39 категорий товаров уменьшилась более чем на 11%. Наибольшее снижение зафиксировано на помидоры, картофель, репчатый лук и сметану. ФАС рекомендовал оперативнее заключать подобные соглашения по другим социально значимым товарам, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодово-овощную продукцию и различные виды мясо. Россияне стали активнее использовать санатории, бани и спа для борьбы со стрессом. Как пишет газета «Ру», во второй половине прошлого года количество бронирования санаторий выросло почти на 80% по сравнению с первой половиной года. Также отмечается, что аудитория санаторного отдыха значительно помолодела. Средняя стоимость одной забронированной ночи в пансионате в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Файстов и Эмили с композицией «Я буду».

0: Человек рядом, такой друг, что вовремя даст подходящий совет. Например, звонит у вас телефон без умолку, вы по традиции думаете, ну, мошенники, наверное, брать трубку не буду. И только друг поймет, кто может так сильно желать разговора с вами. Мошенники обычно 1-2 дозвона делают, а тут серия явно в чувствах признаться хотят. Легендарную песню группы Бис слушали в середине часа на радиодаче, а продолжим пятницу в ритме песен Евы Польны. Иванушка Интернешнл и певицы Зары, никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Песня Евы Польны. Композиция «На свободу» продолжает эфир «Радио Дача». На свободу мы отправимся уже, друзья, этим вечером. Свободу от трудовых задач, важных дел и непростых решений. Пятница уже с нами. И чтобы завершить этот день правильно, красиво, включайте эфир «Радио Дача» в 20 часов по московскому времени. Вас будет ждать здесь зажигательная диско-дача. 3 часа только танцевальных песен, чтобы финал недели был по-настоящему драйвовым. Ну и далее тоже не пропустите весьма зажигательные композиции в исполнении Натали, Юрия Антонова и Филиппа Киркорова на «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: нас тоже сказок не будет, друзья, только настоящее шоу «Звездное». Называется оно «Назад в будущее» уже через 10 минут. В гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому заглянет группа «Добро». Вместе они расскажут, какие сюрпризы устраивали фанатам, в каких городах можно увидеть граффити, посвященное группе «Добро», а еще эксклюзивно за неделю до премьеры дадут послушать отрывок своей новой песни «Море, привет». Не пропустите новый выпуск «Звездного шоу «Назад в будущее» на радиодаче уже через 10 минут. Ну а я, Дань Борисов, прощаюсь с вами до вторника. Всем желаю потрясающих майских выходных в компании любимой музыки, музыки «Радиодача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
13: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
14: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: С Greenlife на грядке все в порядке.
3: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Дача». Меня зовут Маша из Москвы. Я хочу пожелать вам: берегите друг друга и своим любимым. Хочу сказать, что люблю вас, обожаю. Будьте всегда такими, как вы есть. Поставьте для моих любимых людей и для всех радиослушателей

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: Автогигант Nissan запустил массовое сокращение персонала. В России набирает популярность судебный туризм. Калужские автобусы и троллейбусы украсили ко Дню Победы. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Автогигант Nissan намерен сократить десятую часть своего персонала в Европе. Всего у компании более 9 тысяч европейских сотрудников. Увольнению для смягчения финансовых трудностей компании подлежат около 900 из них. Ранее японский концерн анонсировал сокращение автомобильного модельного ряда примерно на 20%. В России набирает популярность новый вид досуга – ходить по судам. Издание «База» обозвало новомодное явление судебным туризмом. Россияне посещают судебные заседания в качестве слушателей ради эффекта сериала в реальной жизни. Причем такой вид досуга очень популярен среди домохозяек и девушек в достатке. Общественный транспорт Калуги получил праздничное оформление ко Дню Победы. Более 10 автобусов разной вместимости и новых троллейбусов украсили символикой 9 мая. Празднично оформленный пассажирский транспорт будет курсировать по разным маршрутам города. Кроме того, на мультимедийных экранах в салонах демонстрируются портреты участников Великой войны из семейных архивов сотрудников компании-перевозчика. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 22 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, пройдут дожди, ночью осадки продолжатся и будет до 10 градусов со знаком плюс. На День Победы в городе также будет пасмурно, а температура опустится до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
4: Пристегните ремни. Это
6: звездное шоу
4: «Назад в будущее»
6: на Радио Дача.
7: Любой человек с теплом вспоминает то время, когда у него был стабильный и пассивный доход, ему не надо было работать, когда он не всегда правильно, но всегда регулярно и обильно питался, много времени проводил на свежем воздухе. Время это называется юность, и, увы, она скоротечна, как и звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Здравствуйте всем, говорим мы, его ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
8: И наши сегодняшние гости с детства увлекались музыкой, имеют образование музыкальное, написали много песен другим артистам, в том числе и зарубежным, и уверены, что добиться популярности можно исключительно талантом, не прибегая к помощи продюсеров.
7: Сегодня в нашей звездной машине времени душевная, гитарно-хип-хоповая и очень искренняя во всем группа «Добро!»

0: Приветствуем вас на звезды вашей
1: как
0: времени.
1: Классно у вас оказаться.
2: Сразу из представления и с этой вот нарезки песен я прям, знаешь, это
1: прокачался,
2: да, думаю, ух, от создателей.
0: Долго выбирали, но вот выбрали вот три. Вот, хотя
1: хороший,
0: вот,
1: на самом деле, самую мякотку.
2: Хороший выбор.
0: Песня «Ты знаешь, мама», у нее тренд есть такой в интернете.
1: Да.
0: Гуляет. Вот подросших детишек берут на руки, там говорят, это моя бирочка, там килограммы.
2: Да,
0: приписывают.
2: Сначала они, мы видели много этих видео, где вначале показывают, что моя бирочка, там, рост 80 сантиметров, вес 3,5 килограмма, и вдруг в кадр заходит.
3: 42 годика.
2: Да, там, мужчина уже, мужчина, взрослый парень, берет маму на руки. Очень трогательные видео. Спасибо всем, кто их снимает. Наверное, даже добавляет в нашу песню душевности и любви.
0: А по поводу трендов современных, сейчас есть такая штука нейросеть. Песни сочиняют, целые тексты сочиняют с помощью нейросети. Мы тоже решили попросить, так скажем, о помощи. Одну из ваших песен, из ваших хитов с помощью нейросети переделали. И ваша задача —
1: интересно —
0: угадать, что это за песня.
3: Стиль совершенно иной, но музыка та же. Слов нет.
0: Слов нет. Готовы?
1: Ага.
2: Конечно, давайте.
4: Это нейротрек.

0: Get Lucky, да?
1: Возможно.
2: Как сказали бы спортивные комментаторы, группа Добро 1, нейросеть 0. Убедительная победа на первых же секундах.
1: А вообще, как считаете, ну, нейросеть, она победит человека когда-нибудь или нет ни в коем случае?
0: Не, никогда. Вообще невозможно. Потому что у нейросети нету чего-то, что можно прям... Вот знаете, характерно для определенного человека. Вот у нас часто спрашивают музыканты, как вам пришло в голову соединить не просто гитару, а вот такую дворовую, прям как будто бы из общежития.
2: Таким простеньким боем.
0: Да, с танцевальной современной музыкой. Потому что танцевальная современная музыка всегда использует гитару. Но вот такую с шероховатостями, я говорю, не знаю, просто мы, вот мы такие и решили. А нейросеть, она использует готовые уже решения и комбинирует. А мы сейчас еще вот такие находим себе креатив, создавать что-то невообразимое, и нейросеть будет на этом только учиться. То есть она всегда будет номер два.
1: Будем слушать ваш
2: оригинал.
1: Хит-оригинал на часах 00 на радио «Дача».

0: Радиоудача!
1: Если в одном из их хитов заменить часы на табло, получится отличный гимн для футбольного или хоккейного матча. На табло 0-0. Вперед, Спартак! Сегодня лишь твой день. Группа Добро в звездном шоу в эфире Радио Дача. Кратко расскажу о том, что будет происходить. У вас один из главных хитов – это юность. Мы сегодня тоже будем путешествовать между временными эпохами. Будет прыжок в прошлое, будет вопрос о будущем, случайном времени. Будет звездный блиц, и об актуальном тоже поговорим. Еще есть финальный босс, но об этом чуть позже. А пока...
2: Отправляемся!
3: В недавнее прошлое отправимся. В прошлом году как раз-таки вы в рамках тура организовали такое крутое автобусное путешествие. Из одного города с точки А в точку Б, с одного концерта вашего на другой концерт. Автобус был полон ваших поклонников. И вы вместе с ним. Между прочим, вы первый, кто в нашей стране, может быть, даже в мире, придумали вот такую фишку. Сколько часов ехали? Девчонки в любви признавались? Или как вот все
4: сейчас
3: было?
4: Сейчас подробнее расскажем, как это произошло. В общем, изначально автобус планировался исключительно для фанатов. Мы с братом тоже едем по этой же дороге, тоже из этого города в следующий на концерт. И думаю, так почему бы нам не провести вместе с ними время в автобусе?
5: Хотя бы часть пути. Мы связались с водителем и договорились, чтобы он на определенной заправке притормозил. В автобусе не знали фаны, что мы...
3: Это был сюрприз.
5: Да, да, да. И мы с гитарой зашли в автобус.
4: А у них там музыка на всю играет. Они там хихихаха, фотки делают, снимают. И тут мы заходим. Но это классная реакция. Все телефоны сразу на нас, да.
1: Уважаемые пассажиры, желаем вам прекрасного настроения. Для вас.
5: А вы бы видели водителя.
4: Водитель, да, улыбается, в зеркало постоянно смотрит, потому что там целая жизнь кипит.
3: Да он бы сам в пляс готов пуститься, баранка.
5: Вдруг сам, не ожидая того, достал части выезда.
4: Было интересно. Нам задавали абсолютно разные вопросы касательно каких-то старых, новых песен. Мы там пели те песни, которые, возможно, никогда не выйдут. А возможно, мы им найдем какие-нибудь решения и когда-то реализуем, выпустим.
5: И мы вот такими делились песнями.
3: А было такое, что вот какая-то песня подразумевалась быть, например, медленной или наоборот быстрой, а потом в плане работы вдруг она ставила совершенно другого звучания.
5: Да. У нас вот надо повторить, сделал такую подводку, ты сказал про табло, а я сразу почему-то подумал, что ты сейчас скажешь про песню «Надо повторить», потому что именно ее команда «Акбарс», казанская хоккейная команда, включает, когда забивают гол. И весь стадион поет «Нам надо нам надо повторить». То есть это гимн вот, хоккеистов. И, да, и фанатов.
1: Я просто не по хоккею, я не знал. Для меня это открытие сейчас.
5: Вот эта песня изначально вот, был припев. Мы тоже не могли найти ему применение. Мы орали песни так, что срывали голоса. И я потом ухожу в другую комнату из студии. Мы с тобой, помнишь, посидели?
4: Да, помню.
5: И там думаем, какой темп сделать, чтобы определить жанр. И я ухожу в другую комнату, и вдруг мне приходит вот это... Нам надо. Я понимаю, что может быть вот так. Прихожу к брату сразу на этом импульсе. Рассказываю, он берет гитару, и мы вот прям сразу и начинаем делать какие-то наброски этой аранжировки. Тогда вот мы не задумывали сделать ее такой. Стадионы широкие, прям драйвовые.
1: Есть же еще Рубин казанский футбольный. Может быть, как-то туда?
5: Может быть, это к ним, надеюсь, да, вращение? Потому что мы в этом не участвуем. Мы только со стороны. Мы приходим на стадион, а тут нам надо.
4: И мы такие, ничего себе.
5: Да, а оказывается, у них уже там, вовсю это звучит.
3: Они сами выбрали.
5: Да-да-да.
1: Спортивно-музыкальная группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Нам надо повторить, и повторим уже очень скоро.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Этим парням отлично бы подошел бокс в качестве любимого вида спорта, потому что и добро бывает с кулаками. Эти парни сегодня в гостях.
3: А еще добро всегда побеждает.
4: Да,
3: вообще.
2: Ну что, у нас звездный блиц. Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение. Готовы?
5: Давайте.
0: Звездный блиц на Радио Дача.
4: Самое дорогое сердцу воспоминание из детства.
5: Помню, когда мне исполнилось 10 лет, и мы едем на дачу. Я сижу на велосипеде на багажнике и смотрю в сторону и думаю, мне сегодня 10 лет. Надо же, какой я взрослый.
2: Юбилей.
5: Да, вот это воспоминание. Вот всю жизнь я с ним так вспоминаю, наверное, каждый день рождения.
4: Прикольно.
3: А я помню, тоже вспомнил день рождения, но больше подарок. Когда я захожу, а в зале стоит мяч, мне подарили мяч, и мама сделала на нем глаза, улыбку, такой вот.
4: Мистер Смайл.
3: Да, вот такая голова стоит, и мне вот это очень запомнилось. И я сразу, это 1 мая, уже солнышко, тепло, и я сразу беру мяч, выхожу.
5: Сразу во двор пошел.
3: Да, выхожу во двор, и мы там уже напеваем.
2: Гитара или аккордеон?
4: А кто-то играет аккордеон или на гитаре.
5: Да, ну, последнее время, конечно, уже много лет гитара, но аккордеон-то достать, расчехлить хочется.
3: Ну, тут нельзя. Так, как будто обидишь какой-то инструмент. Я уже давно не...
5: Давай, я гитара, а ты давай аккордеон.
3: Давай наоборот.
5: Давай, хорошо.
4: А что пишете на чем?
5: Я просто... Пишем-то по-разному, на гитаре и на фортепиано. Ну, гитара чаще.
4: Что сложнее, написать текст или музыку?
5: Я думаю, текст. Музыка проще для меня лично.
4: А у вас в песнях вот что получается первым? Музыка или текст?
2: Что раньше, да?
4: Да.
3: У нас вместе получается.
5: Да.
3: У нас мы придумываем слова и сразу их с мелодией подбираем. А мелодия отчасти подкидывают следующие слова, а слова подкидывают...
5: Мелодия, знаете, это как в спорте, вот если смотреть на фотофиниш, она вот чуть-чуть на 1 миллисекунду может быть раньше, да? В голове рождается чуть-чуть мелодия, а потом текст вот как бы на 1 миллисекунду.
3: Ну, а начинается с идеи, собственно. А идея это слова идейные.
2: Самая дорогая совместная покупка для работы.
4: Что это было?
2: Студию, может быть, что-то приобрели.
5: Наверное, микрофон.
3: А дорогая для сердца или...
4: Ну...
2: Давай и так, и так.
4: А вот с подвохом, да, вопрос.
3: Но если для сердца, то, наверное, гитара.
5: А вот если говорить про деньги, про стоимость, мне в 2010 году родители подарили студийный микрофон. Это наш самый первый был. Он был среднего уровня, среднего класса, хороший, в него можно писать хорошие песни. В 2021 году мы купили классный микрофон, который является таким стандартом. Он стоит в мировых студиях, и на нем вокал звучит просто очень классно. Но когда записываешь в него гитару, гитара звучит еще хуже. И да, это было странно. И гитара раскрывается только, когда я достаю микрофон, купленный в 2010 году. Вот она прям звучит лучше всех.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
6: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
3: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Окорочок охлажденный. 1 килограмм. 229,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
8: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Все думали, он падал, он летел. Группа «Добро» в студии «Радио Дача». И, как говорится, пристегнитесь, мы взлетаем и отправляемся.
1: Отправляемся в случайную эпоху.
2: А помнится, вы сами по юности увлекались граффити. Я точно помню, рисовали
0: что-то.
2: А вот теперь это делают ваши поклонники. Причем это так интересно, это в разных городах происходит. Рисуют ваши портреты, указывают ваши песни. Это с чего вообще, с какого города это началось и так вот широко распространилось?
0: И много ли у вас претензий от городских коммунальщиков?
2: Да.
3: Вот я сейчас все расскажу по порядку. Началось все с города Казань. Мы прилетели с гастролей, выходим из аэропорта. И нас встречает толпа поклонников, фанатов. Это было 1 мая. Они встречают поздравить Мишу, дарят ему подарки. И в одной из открыток было поздравление и также квест, который в итоге привел к скейт-парку
4: в Казани, который мы очень любим, и наши фаны знают это, что такое одно из важных для нас мест в Казани. И твой подарок ждет тебя там. И мы идем смотреть, что там за подарок. Вообще не подозреваем.
0: Прям с рейса, из аэропорта или попозже?
4: Нет, через дом.
3: И, в общем, там было огромное граффити с надписью «Добро» и подпись «Выезд за добро». Это вот фанатское движение, оно так называется. Мы сделали фото, там сделали видео, и я думаю, что фаны и слушатели из других городов, они поняли, что нам надо тоже что-нибудь творить, прикольное делать. На следующий день рождения, это уже был у меня, мне санкт-петербургский официальный фан-клуб сделали тоже подарок, нарисовали очень классную работу. Она, конечно, через какое-то время пропала, другой художник сверху что-то другое нарисовал. Но это нормально в граффити-культуре, потому что мест, где можно рисовать, их в городе нету. Это просто на руках можно пересчитать, поэтому эти места, они там...
0: Действительно, где же в провинции найти гараж?
4: Не, вот как с...
3: Не, на гараже рисовать нельзя.
4: Да, это к вопросу о коммунальщиках, потому что рисуют эти работы профессиональные там художники, ребята, которые этим занимаются. А наши слушатели являются таким, ну, источником этого. Они находят их.
3: Идея, да, вдохновение, они с ними общаются.
4: И в итоге рисунок появляется. Но он появляется там, где есть уже работы. То есть это не просто где-то, где завтра закрасят и прилетит художнику. Художники ведь рисуют днем. То есть это все вполне открыто. И работы в большинстве городов годами вот сейчас
0: Но есть специально отведенные места.
4: Да.
3: И уже, наверное, с десяток городов, где появились рисунки, посвященные нам.
4: А одна из недавних новых работ в Хабаровске. Наверное, такой большой работы мы еще не видели.
0: Хорошо сидим, все, что хочется сказать. Группа «Добро» в звездном шоу у «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Вернемся через пару минут и несколько хороших песен.
1: «Назад в будущее»
5: в эфире «Радио Дача».

0: удача!
1: Критики уверяют, что сейчас эта команда находится где-то на пути от юношеского романтизма к музыкальной зрелости и творческой осознанности. Мы же уверены в том, что прямо сейчас они находятся в студии «Радио Дача». Группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее».
2: Буквально окно выкроили в своем туре, который называется «Мой путь», и заглянули к нам в звездное шоу «Назад в будущее». Сколько городов уже позади, сколько впереди, где завершится, какие подарки дарят, что вообще, как вот настроение?
3: Мы уже проехали большую часть тура, остались буквально вот считанные концерты, и мы постоянно думаем, что нам нужно расширять географию тура.
4: К туру «Мой путь» мы подошли с такой, с любовью, наверное, и ответственностью, и там очень много классных новых визуальных решений, музыкальных решений, и хочется этот концерт, это шоу показать как можно большим людям, а это можно сделать только ставив концерты вот в новых-новых городах, чтобы у каждого была возможность, и мы сейчас в процессе вот чуть-чуть в этом организационном, чтобы до каждого доехать.
1: Вы за кадром рассказали, что у вас есть meet and greet, когда вы встречаетесь с фанатами, общаетесь, фотографируетесь, и в том числе спрашиваете их, какие песни они хотели бы услышать. Вы как-то учтете их пожелания при формировании трек-листа следующего тура, может быть, уже в этом?
3: Да, мы, конечно, учитываем пожелания, предпочтения слушателей, конечно, но все равно мы в первую очередь опираемся на свои ощущения, знаем, как песня может раскрыться по-другому в концерте, если она не раскрылась до конца для слушателя.
4: Ну, обращаем внимание на целостность концерта, потому что каждый человек, по себе он индивидуален, и если он, например, более меланхоличный, да, он, может быть, нам перечислит свои любимые песни группы «Добро» 15 медленных, и ему было бы идеально, чтобы они вот звучали именно так, в такой последовательности. Тут мы держим баланс.
2: Завершающие концерты где пройдут?
4: Нет завершающих.
2: На радиодаче группа «Добро», не прощаемся.
0: «Назад в будущее».

0: стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: есть у меня подозрение, что если бы фильм «Слово пацана» был немного добрее, то их музыка была бы для него идеальным саундтреком.
1: Это точно.
0: Группа «Добро» в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
2: отправляемся в будущее.
3: Интересная тенденция, ребят. В холодное время года вы занимаетесь работой над новыми летними песнями.
1: Это
3: вот
1: точно.
3: Сейчас уже теплеет, песня-то готова новая. Как вообще дела обстоят?
1: Песня, она уже прям вот финальные-финальные штрихи. Вот все уже. Можно, ну да, можно сказать, что готова.
4: Песня называется «Море, привет».
3: Угу.
4: Ее мы сочинили...
3: в январе, да?
4: По пути, да, вот еще на концерт.
1: Идея пришла зимой. Я думаю, мы с братом уже общались на эту тему. Почему так происходит, что зимой пишутся летние песни. Это, наверное, соскучивание по теплу, по лету и какие-то воспоминания с прошлого лета. Они романтизируются, утрируются, гиперболизируются и все в песню.
3: Вкладывается.
1: Да, вкладывается. Летом, наверное, ты когда живешь в этом настоящем, вот эта жара, и мыслям не так много места для фантазии. Ты здесь уже находишься.
4: Более буквально все воспринимается.
1: Да.
4: А песни это, ну, наверное, хорошая песня. Это не когда вот что-то в лоб, а когда
3: ну,
4: есть...
3: чуть-чуть
4: дополнительные
3: порошок.
4: Какие-то смыслы, когда ты можешь самому вот иметь возможность пофантазировать, додумать и представить.
1: Когда ты подходишь к окну, ты видишь сугробы, машины все заметены, а потом отворачиваешься от окна в сторону компьютера, где играет припев этой песни, и оттуда просто летом ветерком веет, и ты такой, ох.
4: Интересный момент был, что мы придумали основную идею, припев по дороге на концерт, и решили записать припев, там, фразу вместе с залом. Точнее, только зал. Жители Нижнего Новгорода уже слышали припев этой песни на концерте. Мы его просто под гитару спели, чтобы они знали, что подпеть. И мы записали зал, и это тоже вот есть в песне. Подкрепляет, мне кажется, и дополняет.
3: Какой припев-то там?
1: Море, привет!

0: Нет.
1: Класс. Так, на море захотелось.
2: Поет группа «Добро» и жители Нижнего Новгорода.
0: Да. Да, так и будет.
1: Ждем новинку в эфире «Радио Дача».
3: А сейчас эксклюзивно, не дожидаясь премьеры, мы послушаем фрагмент новой песни группы «Добро», потенциального будущего хита, которая называется «Море, привет».

0: Радиоудача.
1: Команда, которая, как мы сегодня выяснили, стимулирует школьников осваивать гитару, а хоккеистов забрасывать больше шайб, по крайней мере, хоккеистов казанского
2: Акбарса.
1: Акбарса, да. Группа «Добро» в студии «Радио Дача». Ну что, у нас остался финальное испытание. Оно называется «Звонок в будущее». И прямо сейчас мы с вами его и попробуем реализовать.
3: «Звонок в будущее».
2: Ваша задача придумать временной отрезок, позвонить самим себе, что-то спросить, что-то сказать, посоветовать, быть может, все что угодно. Вот представляете, есть такая возможность здесь и сейчас.
1: 5 лет, 10, неважно, как хотите.
4: Так, ну надо куда-то на потом аж закинуть. На лет так, ну, 15 давай. Тогда не, какой 15, 25.
2: 25.
1: Оба.
2: А сколько, о, какой год будет, какой год, надо посчитать.
4: 26 плюс 25, 51.
2: Вот, спасибо. 2051 год.
4: Это мне будет 61.
5: О, класс.
4: И я такой звоню и говорю: алло, добрый день, Иван. Это, в общем, вас... В общем, давай на ты, потому что я тоже Ванек, ты меня знаешь. Это, короче, я только из прошлого. И помнишь, ты тогда вот поймал то самое настроение в 2026 году в туре «Мой путь». Я его старался сохранить все это время, надеюсь, ты его там сохраняешь. У тебя все круто, надеюсь, у меня все классно. Давай, побольше у тебя новых треков крутых.
2: Супер.
5: Пока мы еще на линии с Ваньком. Ванек, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты все так же со мной на связи. Уже мне 60. Вот, а мы все так же с тобой, два брата, стоим на сцене, поем о юности и остаемся юны. Класс, спасибо тебе. А теперь сейчас себе позвоню.
2: А потом там трубку передает, ну, брат.
5: А, и, кстати, передай, пожалуйста, Михаилу трубку. Вот так, да?
2: Да.
5: Привет, привет, Миш. Вы все так же рядом находитесь в студии. Ну, я надеюсь, что вы уже повидали очень много мест, которые хотели, о которых говорили в 26-м году. Очень интересно, что вы еще там сочинили, потому что даже сейчас иногда нам приходит вопрос о том, а что же еще написать, как бы мы, когда мы столько всего уже сказали. Но вроде еще идеи находятся, и, надеюсь, также находятся и дальше. Добро в сердце. Миха Иванёк из 26-го.
2: Класс.
1: Я вдруг понял, что песня «Юность» очень легко адаптируется под почтенный возраст. Звук поставим на всю, барахлит аппарат. Кто последний в собес, вы простите меня.
5: А я сейчас...
1: Это мы вырежем. Как сказала у нас Елена Воробей, в паспорта заглядывать не будем, молодости нашей нет конца.
2: Да. Через 25 лет встретимся на концерте «Мой путь», он продолжится же.
1: Да, этот концерт. Да. «Мой путь» 25 лет спустя.
5: Да, вот это будет круто. Да, спасибо большое за эфир, спасибо всем, кто слушает, и всем, кто приходит и приходил на наши концерты. Это было круто, мы круто качали, и будем еще стараться писать классные песни.
1: Спасибо вам за то, что вы делаете. Делайте дальше, у вас получается.
5: Спасибо.
2: Это группа «Добро» на радиодаче, Иван и Михаил. Спасибо, что пришли.
5: Спасибо, пока.
1: Пока-пока.
3: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
0: С любимыми артистами.
3: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
0: На радиоудача.
3: Реклама.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Ва-банга!
11: Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124 770 47 19 19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитин.
13: погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
15: Чижик!
16: Подробности на сайте чижик.клаб.
17: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
19: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
20: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
21: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любом условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoly.
23: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
24: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
25: Любовь здесь проходит проверку.
26: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
27: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
28: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Как
0: маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр из города Брянска. Хочу передать свои приветы всем, кто меня знает, всем, кто узнал, а также на Почту России, всем водителям. Желаю хорошего весеннего настроения. Спасибо, радио «Дача». И прошу поставить любую песню Татьяны Куртуковой.
1: Алло,

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России учтили случаи мошенничества с поддельными интернет-магазинами товаров для дачи. Как сообщает ТАСС, злоумышленники создают фишинговые сайты, предлагающие садовую технику, теплицы, инструменты и удобрения с большими скидками при условии полной предоплаты. Для реалистичности мошенники используют фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом, что помогает им вызвать доверие покупателей. Дачники, привлеченные низкой ценой, переводят деньги, но заказ так и не получают. Эксперт рекомендует перед покупкой проверять возврат сайта, изучать отзывы, избегать полной предоплаты на подозрительных ресурсах. О фактах обмана рекомендуется сообщать в полицию. В Совете Федерации одобрили закон о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме с 1 сентября в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. В мобильных аптеках будет действовать запрет на продажу ряда медикаментов, включая препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарственные средства. Электронные билеты на электричке будут продаваться по всей территории России к 2035 году. Михаил Мишустин объявил об утверждении концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Ожидается, что благодаря этим решениям перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении вырастут минимум на 15%. В частности, возможность продажи электронных билетов будет обеспечена на всех маршрутах. Россияне уходят на длительные выходные. В связи с празднованием Дня Победы отдых продлится с завтрашнего дня по понедельник включительно. Следующая рабочая неделя будет сокращенной, всего 4 дня. Согласно опросу ВЦИОМ, 67% граждан считают День Победы самым важным праздником и величайшей победой России за всю ее историю. Большинство респондентов полагают, что память о победе в Великой Отечественной войне следует использовать для патриотического воспитания молодежи. Это все новости к данной минуте. Новый час открывает Жанна Фриск и ее хит «Портофино».
0: Прямо сейчас.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: зажигает огоньки каждый день на наших улицах. Удовольствие не из дешевых, ведь только вдумайтесь, сколько необходимо электроэнергии, чтобы осветить хотя бы одну улицу. Но красота требует жертв, или в нашем случае ват. Например, только в Москве загорается более 1 000 000 светильников. И так каждый вечер. Все для нашего комфорта, как и в нашем эфире. Для вашего хорошего настроения через короткую паузу хиты Михаила Шуфутинского, группа Hi-Fi, Дениса Клявера и Жасмин и других любимых артистов радио «Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, восточный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью и днем в нашем городе 10-12 градусов тепла. Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
9: Торт домашний, весовой, 100 граммов, 69,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок!
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
11: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «вилси.ру».
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
17: Лето. Там, где есть...

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

песня Михаила Шуфутинского, продолжение часа на радио «Дача». Нам с вами предстоит совершить последний рывок перед тем, как мы начнем отдыхать, подвести музыкальные итоги недели. Уже в следующем часе в нашем эфире программа «Горячая десятка», наш хит-парад. Кто удержит лидерство, а кто станет главным открытием недели? Ответы на эти вопросы мы получим буквально через несколько минут. А пока что держимся нашей волны. Уже скоро для вас хиты Леонида Агутина, Алены Петровской, Татьяны Овсиенко, Виктора Салтыкова и других любимых артистов «Радио Дача».

0: кончится. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
3: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».
5: 577-515.
6: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Акула любви», песня Леонида Агутина в финале часа на радио «Дача». И сразу хочется перенестись на берег океана или моря, ну или хотя бы любого другого более мелкого водоема, оставив весь привычный городской пейзаж. У нас для этого, кстати, есть все. Финал рабочей недели, сразу три выходных дня по случаю майских праздников, ну и, разумеется, наше общее желание провести их ярко. Поэтому держимся вместе, уже скоро послушаем песню Наташи Королевой, а вот в следующем часе подведем музыкальные итоги недели в программе «Горячая десятка». Совсем скоро на радио «Дача» хит-парад лучших песен.
1: Реклама. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик!
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
16: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
15: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. путь здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня, я из города Струнино, это Владимирская область. Я хочу передать привет своей лучшей подруге Кире, я ее очень люблю. Пожалуйста, поставьте песню Сергея Лазарева.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
5: В Сингапуре решили бороться с буллингом-розгами. В России утвердили новый ГОСТ по организации рабочего места. Клубы Калуги украсят более 200 тысяч цветов. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Школы Сингапура вводят наказание розгами за проявление буллинга. Организаторов травли будут наказывать с помощью ротанговой трости. Причем количество ударов напрямую вяжут с тяжестью проступка, но не более 3. Тем временем в России предлагают обсуждать проблему на занятиях «Разговоры о важном». Росстандарт утвердил новый ГОСТ по организации рабочего места. Документ разработан по японской системе 5S, которая включает 5 базовых пунктов. В частности, сначала нужно убрать с рабочего места все лишнее, затем для каждой вещи определить постоянное место, регулярно поддерживать чистоту. Клубы Калуги украсят более 200 тысяч цветов. Областной центр уже начал наполняться красками. В парках и скверах города высажено более 7 тысяч виол. Летом клумбы украсят еще более 220 тысяч цветов, в том числе сурфинии, бархатцы и бегонии. В горуправе выразили надежду, что ко Дню Победы в Калуге расцветут и 35 тысяч тюльпанов, высаженных на площадях Победы и Старый Торг. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 22 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 6 копеек. Сегодня в Калуге плюс 18, пройдут дожди, ночью осадки продолжатся и будет до 10 градусов со знаком плюс. На День Победы в городе также будет пасмурно, а температура опустится до плюс 11. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Хит-парад на «Радио Дача».
6: И вот свершилась эта рабочая неделя, официально отправляется в архив, а впереди нас ждут те самые долгожданные майские праздники, часть 2. Кто-то уже пакует шампуры и маринует шашлык, кто-то готовится к открытию дачного сезона, если еще не успели, а кто-то просто мечтает выспаться за все рабочие будни. Приветствую каждого, кто настроился на радиодачу, с этой минуты в нашем эфире отличное дополнение финалу рабочей недели, программа «Горячая десятка», наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит группа «Любэ». Новая музыкальная работа называется «Жди меня». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе.
4: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на «Радио Дача».
6: Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня Евы Польны «На свободу». Зато будет новинка, а также свободное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге. Филипп Киркоров в финале «Зимы» представил свою новую работу «Давно все хорошо». Надо отметить, что автором песни стала Мари Краймбрери. И вот теперь она также в нашем чарте располагается на 10-й строчке хит-парада «Горячая десятка».
4: Номер 10.

0: номер 9.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: назад. Третью неделю в нашем чарте и сегодня располагается на 9-й строчке хит-парада «Горячая десятка». Та самая песня, которая заставляет вспомнить, как быстротечно время и как сильно все может измениться за одно мгновение. Кажется, еще 5 минут назад вы только строили планы на вечер, а теперь с нами финал рабочей недели и впереди долгожданные выходные. Остается добраться до вершины нашего чарта, узнать лидера недели и уже спокойно начать отдыхать.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2015 году. Тогда же весной она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Стаса Михайлова «Золотое сердце» в эфире «Радио Дача».

0: В отличном пятничном настроении шагаем по просторам. Хит-парад «Горячая десятка». Первый контрольный отрезок на пути к его вершине преодолели. Напомню, открывала хит-парад замечательная работа Филиппа Киркорова. Давно все хорошо, впервые в нашем чарте. Поэтому желаемые движения наверх. Ну и сами не будем отставать. Девятое место занимает Чепик со своим трогательным хитом «5 минут назад». Опускается на 2 ступени. И сразу на 4 строчки вниз перемещается песня группы «Студия». Она не виновата. Мы с вами следуем дальше, ведь там самое интересное.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной важной дате. На календаре 8 мая, и уже завтра в России отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным центром торжеств станет Москва. Столичные власти подготовили масштабную программу для жителей и гостей города. А вот сегодня вашему вниманию три военных песни, которые в День Победы чаще всего заказывают слушатели «Радиодача». Разумеется, «Смуглянка» — популярная советская песня.

0: Радио Дача. Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
2: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Шестая строчка нашего хит-парада – песня Ольги Бузовой «Раненые раны». Премьера этой песни состоялась в начале апреля и уже в десятке лучших хитов. «Весна» не перестает радовать поклонников Ольги. Также недавно вышла новая ее песня на всех площадках «Перекрашусь в блонд». А еще стартовал долгожданный сезон шоу «Сокровища императора», который снимали в самом масштабном и запутанном городе мира – Чунцине. Это в Китае. Около 82 тысяч квадратных километров, что в 32 раза превышает площадь Москвы. В нашей музыкальной истории сегодня также представлены настоящие сокровища, самые лучшие хиты этой недели. И мы продолжаем двигаться к вершине музыкального чарта «Радио Дача».
1: Номер 5.

0: продолжаем слушать радио «Дача». Узнали расстановку мест еще на трех позициях «Горячей десятки». И теперь шестое место занимает песня Ольги Бузовой «Раненые раны». Вторую неделю в нашем чарте и уже стремится наверх. Как и хит Татьяны Куртуковой «Алешенька» шестой строчки поднимается на пятую. И песня Ани Лорак «Одинокая» в этот раз занимает четвертое место хит-парада «Горячая десятка». Это промежуточные итоги хит-парада «Горячая десятка», а прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город, который сыграл ключевую роль в Великой Отечественной войне, став символом стойкости, мужества и вклада в общую победу. Ленинград, а ныне Санкт-Петербург. Там также слушает радиодача на частоте 97 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени хит Анны Семенович «Если станет грустно».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парада «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает яркая работа, которая на прошлой неделе была на пятой строчке. И вот сегодня уже располагается в тройке лидеров. Песня «Шутка», которую нам представили Григорий Лепс и Акмаль в феврале этого года. А вот 16 июля, если забегать вперед, Григорий Лепс отметит свой день рождения. Народный артист России рассказал о своем необычном спортивном увлечении и поделился планами на будущее. Он признался, что регулярно занимается длительной ходьбой и уже готовится к новому личному рекорду. По словам 63-летнего музыканта, в прошлом году он уже преодолел серьезную дистанцию и намерен превзойти собственные достижения. Последний рекорд был в 62 года, прошел 62 километра, а в свои 65, ну, как понимаете, в планах пройти пешком 65 километров. Ну что ж, будем ждать результатов, а сейчас послушаем замечательный хит в эфире «Радио Дача».
2: Номер 3.

0: Никиты и Марии Зайцевой «Все слова любви». Между прочим, лидеры прошлого выпуска. А еще звездный дуэт не так давно посетили не менее звездное шоу «Назад в будущее», которое мы с вами слушаем каждую пятницу. Как оказалось, идея сделать совместный трек принадлежала Никите. Он увидел Марию в шоу «Аватар» и решил, что очень хотел бы с ней поработать. Едва услышав предложение о сотрудничестве, она согласилась. В общем, выпуск получился увлекательным. Смотрите видеоверсию, если еще не видели, или слушайте запись в разделе «Подкасты». Это все у нас на сайте radiodacha.ru. А вот в эфире для вас лучшие хиты, ну и, разумеется, новинка.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня вашему вниманию новая песня группы, ставшей голосом целого поколения и не теряющая своей актуальности. Легендарный коллектив «Группа Любэ» прямо сейчас представит свою новую песню «Жди меня» в эфире радио «Дача».
1: Премьера на радио «Дача».
3: Человек — это значит

0: здорово, что ли? Вась.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
2: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Горячая десятка.
4: Горячая десятка
3: на радио «Дача».
20: Итак, мы почти достигли вершины чарта «Горячая десятка». Уже совсем скоро мы узнаем, кто занял первое место. Но сначала давайте вспомним тех, кто был близок к лидерству, но не смог в этот раз подняться на высшую ступень.
21: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
20: Итак, третье место забирает Григорий Лепс и Акмаль. Песня «Шутка» поднимается на две строчки. А вот лидеры прошлого выпуска Никита и Мария Зайцева с песней «Все слова о любви» в этот раз получает серебро нашего чарта, что в целом тоже неплохо. И сейчас самое главное к этому часу. Кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парада «Горячая десятка»? А это зимняя новинка, песня, которая 8 недель в нашем чарте, и сегодня она получает заслуженное золото. Хит Николая Баскова «Туманы» на этой неделе номер один. Поздравляем нашего победителя и слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
21: Номер один.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Сазонова, я из города Орехово-Зуево. Очень хочу послушать песню «Чебурашка». Всех люблю, целую, радио.

0: Песня ансамбля «Золотое кольцо» в продолжении программы «Диско-дача». Ярко проводим этот вечер пятницы, завершилась рабочая неделя. И впереди у нас сразу три выходных по случаю Дня Победы. Надеюсь, дождь не внес больших изменений в ваши планы, но также незначительное похолодание. Мы всем желаем не скучно провести выходные. Ну и через короткую паузу дополним ваш отдых хитами Дмитрия Маликова, Полины Ростовой, Максим и других звезд «Диско-дача».
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Песня Дмитрия Маликова «Девушка в кокошнике» в продолжении этого часа на радио «Удача» в самой настоящей машине времени. Сразу вспоминается что-то такое светлое, доброе, из юности, из тех времен, когда мелодии были такими же искренними, как и это. Спасибо за эти теплые воспоминания и за эту прекрасную музыку. Ну а мы продолжаем наш эфир. Программа «Диско Дача» набирает обороты и уже скоро представит нашему вниманию хиты Шуры, Артура Пирожкова, группы «Винтаж» и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может.

0: отказался от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: показывать свою симпатию и проявлять как-то на показ свои чувства, а потом от этого такие прекрасные хиты. Нет, мы не призываем всех закрываться в себе, а говорим лишь о том, что каждый по-своему счастлив в отношениях. Также с долей радости мы проводим сегодняшний вечер. С нами пятница, выходные уже на горизонте, а еще через короткую паузу для хорошего настроения хиты «Афродиты», Андрея Губина, «Полины» и других звезд диско-дачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Радио «Дача» представляет.
12: Что там у нас с крышей?
13: Отъехала!
14: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елизавета, город Ногинск. Хочу передать привет своим друзьям. В первую очередь, любимому мужу. Его зовут Александр. Я тебя очень люблю и ставлю песню «Песня на кассете». Спасибо, радио «Дача».
3: Песня.

0: не обязательно лететь на другой континент. Наши города сегодня также в стиле диско, а все потому, что в нашем эфире программа «Диско-дача». Также с нами, можно сказать, уже выходные, а значит, в нашем эфире днем программа «Песни года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны каждые субботы и воскресенье в 15 часов по московскому времени. Ну а в честь майских праздников еще и в понедельник дополнительный выпуск программы. Ну а что касается ближайших минут, через короткую паузу мы с вами послушаем хиты группы «Шпильки», Димы Билана, Валерии и других звезд «Диско-дача».
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Песня группы «Шпильки» «Сам ты, Наташа» запросто попадает в список тех композиций, которые мы относим к адресным. Как понимаете, таких песен большое количество. Можно заказывать по телефону 8495-995-2555 и адресовать кому-то из близких в рубрике «Удачный момент». Также в финале каждого часа мы поздравляем слушателей с наступающими выходными, праздником. А вот от нас уже скоро очередная порция ярких хитов программы «Диско-дача». Послушаем песни групп «Стрелки», «Фабрика», Сергея Лазарева и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: песня, которая напоминает нам, что праздник может быть где угодно, если открыть ему свое сердце и захотеть. И также танцпол везде, поэтому присоединяйтесь к этим танцам. И вообще считается, что танец дарит нам свободу, раскрепощает и позволяет почувствовать себя своим даже в самой неожиданной компании. Это нам прекрасно знакомо. На любой дискотеке, в клубе все как единое целое. Одна большая компания. Поэтому держимся на нашей волне. В продолжении выпуска программы «Диско-дача» услышим хиты группы «Нана», «Натали», «Филиппа Киркорова» и многие другие.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Прошу исполнить для лучшего моего друга Николая композицию «Шпилька каблучок» в исполнении Ларисы. Пожелаю всем хорошего дня и успехов. Спасибо, Радио «Дача».

каждым днем весна все больше радует своими красками. Конечно, те города, где сейчас довольно прохладно, продолжают надеяться на хорошую погоду, а она обязательно посетит каждый уголок нашей страны. Мы всем шлем большой привет, желаем легкого завершения сегодняшнего дня, ну и таких же легких выходных. Всех поздравляем с наступающим Днем Победы. Завтра в нашем эфире услышим немало песен военных лет. Ну а через короткую паузу нас ожидают хиты группы «Руки вверх», «Жасмин», Игоря Корнелюка и не только.

0: белые цветы, белые деревья под снегом зимой. Ну, хочется верить, что все осталось это позади. А вообще белый цвет, кто вдруг пропустил эти новости, главный цвет года. Если быть точнее, нейтральный белый. И теперь в гардеробе используем данный оттенок, и все наши неудачные миксы становятся идеальным ансамблем с любым цветом. Белый верх, черный низ. И ты уже как в старые добрые времена. Сыночка, корзиночка, пятый класс. Пока что вы будете перебирать свой гардероб, мы послушаем хиты группы «Браво», «Акулы», Ирины Салтыковой и многие другие уже скоро в продолжении программы «Диско-дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

музыкант и яркий хит группы «Браво» в эфире «Радио Дача». Наш с вами путь сейчас лежит в сторону выходных. Практически час остается от сегодняшнего дня, если в вашем городе московское время. А слушают нас в любой точке планеты. На сайте radiodacha.ru есть такая возможность. Каждому шлем отдельный привет. Пожелаем шикарного отдыха. Поздравим всех с наступающим Днем Победы. И уже сейчас послушаем хиты Сергея Трофимова, «Славы» группы «Шаубау» и других любимых артистов «Радио Дача».

0: Праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из города Москвы. Хочу передать привет и поздравления с наступающим праздником 9 мая всем ребятам, всем сотрудникам. Пожелать им здоровья, мирного неба, счастья, всего-всего самого лучшего. И, пожалуйста, поставьте песню «Смуглянка». Спасибо.

Ну, не знаю, мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море и вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести наступающие выходные на пляже, лежа на шезлонге. Ну, или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать – не работать. И в любой рабочий день сложно настроиться на трудовые будни. Как прекрасно об этом говорить в завершении пятницы, когда впереди сразу три выходных по случаю наступающего Дня Победы. Всех еще раз с наступающим праздником. Завтра в нашем эфире обязательно поздравим всех слушателей. Вы также присоединяйтесь. Ну и через короткую паузу для вас хиты Льва Лещенко, Алсу, Юрия Шатунова и других любимых артистов радио «Дача».

0: знакомо, когда случается такое, что нужно найти в себе силы, поставить точку, даже если это невероятно больно. И единственное, что остается, это уйти, чтобы не потерять себя окончательно. Ну, в нашей с вами истории все куда положительнее. Уходим от трудовых будней туда, где 3 дня отдыха. Также крепкого сна, вкусного шашлыка и всего другого, что вы запланировали на майские праздники. Всем желаем приятного и нескучного отдыха. Меня зовут Сергей Черноусов. И уже через короткую паузу для вас хиты Филиппа Киркорова, Рады Рай, Дмитрия Маликова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я хочу передать всем большой привет моему племяннику Илюхе, моему папе, всем моим близким из Астрахани. Хотим поздравить всех с наступающим праздником 9 мая, пожелать победы, здоровья, мирного неба над головой и всего самого светлого.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: после встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru.

Щетка-пулемет посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.